Гитара – Эд Лукал. Валерий Скородец. Бас-гитара – Марк Беликов. Саксофон – Энд Клавишный. Игорь Торопов. Ударный – Сергей Фролов. А также В. Шокин, Н. И. Ковалев. Программирование – А. Крашененников, С. Фролов, В. Скородец. Звукорежиссер Александр Крашененников. Звукооператоры Борис Самойлов и Игорь Ковалев. Административная группа. Директор Игорь Ковалев. Директор студии товарищ Игорь Бабенко, которого мы благодарим за оказанные нам услуги. И генеральный директор студии «Рекорд» Юрий Тернауский.